0: Te radijas. 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Krašto apsaugos ministras sako turintis informacijos apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių valstijų Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį, tačiau teigia negalintis jo atskleisti, bei pabrėžė, kad svarbu, jog Jungtinės valstijos perdavė žinią Rusijai. Po Lenkijos premjero perspėjimų, kad Rusijai didinant įtampą ateinantį 6 mėnesį bus lemiami, Robertas Kaunas netmeta, jog Kremliaus hibridinių provokacijų grėsmė augs, tačiau tikina, kad saugumo situacija Lietuvoje per pastaruosius porą mėnesių nepablogėjo.
1: Informaciją mes turim, bet jinai tikrai nėra viešo naudojimo ir nepykit, aš jos tikrai neskleidinėsiu. Daug mačiau įvairių variantų spaudoje. Svarbiausia, kad susitikimas įvyko, žinutės yra perduotos ir taip sąjungininkai, turiu galvoje Jungtinės Amerikos valstijos, ir turėtų elgtis vardan mūsų regiono, Ukrainos, visos Europos saugumo. Baimintis nieko nereikia, mes turime būti budrus.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Praėjusią savaitę Lenkijos premjeras pareiškė, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kol kas nėra gavusi oficialaus skundo ar pranešimo dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno Aušrai, tačiau jau pavedė savo tyrimų skyriui įvertinti viešai skelbiamą informaciją. Komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė teigia, kad apie tai, kad Matijošaitytė galėjo konsultuoti Nemuno Aušrą bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK, skelbė portalas Delfi. Teisingumo ministerija reaguodama teigė, kad šią informaciją, pasak ministrės Ritos Tamašūnienės, turėtų įvertinti vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Pati Matijošaitytė sako negalinti atskleisti informacijos, nes jie esą patenka po advokato profesinės paslapties apsaugą. VRK savo ruoštų informavo, kad Nemuno Aušros pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytės suteiktas teisinės paslaugas. Susisiekimo ministras teigė, kad Valstybės saugumo departamentas dar kartą vertinęs į Lietuvos oro uostų valdybą paskirto, tačiau vėliau atšaukto Aleksandro Laneckio atitikti nacionaliniam saugumui, nepakeitė savo vertinimo. Viešojoje erdvėje kilus abejonių dėl galimų praeities sąsajų su Rusija ar Baltarusija bei bendradarbiavimo su prorusiška žiniasklaida, ministras prieš porą savaičių Laneckio prašymų jį atšaukė iš oro uostų valdybos. Pats Laneckis su abejonėmis nesutiko. Tačiau pabrėžė nenorintis, kad būtų trukdoma oro uostų veiklai. Jūro Taminsko teigimu tikimasi, kad nauja valdyba darbą galėtų pradėti per kelias savaitės, o naujas įmonės vadovas iki metų pabaigos. Rusijai šiandien surengus naujų atakų Ukrainoje, Chersono srityje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar vienas buvo sužeistas. 6 srityse sutriko elektros tiekimas. Be to, Maskvos pajėgos atakavo Kryvyj Rihą, kur apgadintas pramonės objektas. Tuomet Ukrainos pajėgos per pastarąją parą smogė virtiniai Rusijos karinių taikinių, įskaitant radiolokacinę stotį, sistemą S-400, kelis sandėlius, ryšių mazgą ir antžeminę dronų valdymo stotį. Be kitų taikinių smogta logistikos sandėliams okupuotame Kryme, Luhansko srityje ir Kursko srityje Rusijoje. Prieš šio vakaro rungtynę su Bosnija ir Hercegovina pasaulio čempionato atrankoje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris sako, kad susitikimą gali nulemti aukštaūgių dvikovos. Anot Rimo Kurtinaičio, Bosnija yra fiziškesni, tačiau lietuviai turi planą, kaip juos sustabdyti. Šios rungtynės Vilniuje yra kol kas bene svarbiausios planetos pirmenybių atrankoje. Pralaimėjus šansai liktų tik teoriniai. Rimas Kurtinaitis.
2: Mes turim, ką turim, ir aš nesiruošiu skūstis, dėjoti. Žaisim, su kuo turim. Vyrai kaunasi, kaip pavyks, bus matyti. Pretenzijų neturiu jokių net iš Turkiją, nes ką galėjom, tą padarėm. Toks mūsų tas pajėgumas buvo su turkais. O dabar žiūrėsim. Labai stiprus po krepšiu, su italais atkovojo net 18 polimo kamuolių. Ta problema yra ir mūsų komandoje, nes fiziškai jie galingesni, tai viską sudėliojom taip, kad apginti krepšį, kaip pavyks bus matyti.
0: Lietuvos krepšininkų treneris Rimas Kurtinaitis. Rungtynes nuo 6:30 šį vakarą stebėkite per LRT televiziją. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Vilniuje, Kaune ir Utenoje 25, Alytuje 26, Panevėžyje 24, Šiauliuose 23 šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 17-22 šilumos. 16 valandų 5 minutės.
3: Laida rusų kalba.
4: Mikrofono studija Aleksandr Dvoglazov, я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. После предупреждения премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что в условиях наращивания России напряженности ближайшие 6 месяцев будут решающими, премьер-министр Миндуга Синкевича заявил, что государство готовится к возможным эскалациям без лишнего шума, поскольку за информацией следят и недружественные Литве страны. На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может усилить войну в Украине и провоцировать НАТО. Министр обороны Роберта Скоунас говорит, что располагает информацией о содержании состоявшегося на прошлой неделе визита в Москву директора Центрального разведывательного управления США, однако министр заявил, что не может ее раскрыть, однако подчеркнул, что важно, что Соединенные Штаты передали России послание. После предупреждений премьер-министра Польши о том, что в условиях наращивания России напряженности ближайшие 6 месяцев будут решающими, министр обороны Литвы не исключил, что угроза гибридных провокаций со стороны Кремля будет возрастать, однако заверил, что за последние пару месяцев ситуация с безопасностью в Литве не ухудшилась. После того, как более недели назад в стране свирепствовала буря и часть потребителей все еще остается без электричества, президент Гитанас Науседа говорит, что необходимо уточнить порядок компенсации ущерба, а лица, ответственные за ненадлежащую коммуникацию в ЭСО, должны понести ответственность. Президент Гитанас Науседа также сказал, что эта буря показала необходимость лучше обеспечить страну электрогенераторами. В свою очередь, Государственный совет по регулированию энергетики отнес произошедшую более недели назад бурю, оставившую без электричества почти 270 тысяч потребителей, категории аварий. Это позволит ЭСО выплачивать компенсации пострадавшим потребителям. Совет также принял решение начать расследование. Будет оцениваться готовность ЭСО и ее действия во время бури и при устранении последствий, а также организация работы и коммуникация с потребителями. По последним данным, сегодня утром электричество все еще не было на 17 тысячах объектов. По словам главы ЭСО Реналдоса Радвилы, зарегистрировано 4 случая, когда специалисты получили травмы при устранении неисправностей. По его словам, в Литве существует большой спрос на электрогенераторы, а с учетом масштаба повреждений сетей, восстановить электроснабжение всех жителей планируется до этого четверга. Больше литовского языка, новые правила приема и литовские классы в русскоязычных школах. Новый учебный год принесет заметные изменения школам национальных меньшинств Вильнюса. О переменах в школах вице-мэр Вильнюса Витутас Миталас. Государство изменило учебные планы. В начальных классах будет 7 уроков литовского языка. В Вильнюсе мы и раньше последовательно усиливали преподавание литовского языка, оказывали школам помощь. Мы подвели итоги прошлого учебного года, обсуждали результаты со школами. Я сам участвовал на встречах с родительскими сообществами школ, которые участвуют в специальной программе, где вместе с представителями культуры работают над стратегией школы. Родители говорят, нам нужно еще больше, нам нужно еще быстрее. Но при этом они понимают, что ни в одной языковой среде, ни в одном сообществе нет единого мнения о том, какое образование должен получить ребенок. Поэтому в Вильнюсе мы хотим еще активнее работать с родителями, чтобы их голос был представлен в школах, чтобы они могли участвовать в формировании устойчивой стратегии усиления литовского языка. Что касается детей из третьих стран, думаю, направление таких детей в школы с литовским языком обучения несколько облегчит ситуацию школ национальных меньшинств, особенно школ с русским языком обучения. Ни в одной школе мне говорили, что при всей работе работе, которую они и так должны выполнять, еще успешно обучать детей, приезжающих из других стран и поступающих в первый, третий, шестой или восьмой класс, это огромная дополнительная задача. Нужно не только обучать своих учеников, но одновременно интегрировать приехавших детей. Думаю, новый порядок несколько стабилизирует ситуацию и позволит школам больше сосредоточиться на совершенствовании методик преподавания литовского языка. В некоторых школах Вильнюса и раньше уже были 7 уроков литовского языка в неделю. Они использовали для этого часы индивидуальной работы, часы, предназначенные для удовлетворения общеобразовательных потребностей учеников. Где-то дополнительно создавали кружки неформального образования, которые, как говорили сами учителя и руководители школ, фактически были полуобязательными. Некоторые школы уменьшили количество уроков родного языка, чтобы увеличить количество литовского, и они вполне довольны результатами. Поэтому я бы сказал, что это противостояние не такое сильное, как может выглядеть на бумаге. Но хотелось бы, чтобы сама школа нашла этот баланс, договорилась, и чтобы школьное сообщество поддержало изменения, а не воспринимало их как просто спущенные сверху. Что касается 7 уроков, я считаю, что они необходимы. Хорошо, что они будут. Думаю, это поможет уменьшить разрыв в учебных достижениях, которые мы все еще иногда фиксируем в масштабах города.
5: Poreikiams tenkinti sąskaitą arba neformalaus ugdymo. Būrelius teikdavo šalia, kurie būdavo tokie pusiau privalomi, kaip patys mokytojai.
4: Говорил вице-мэр Вильнюса Витотас Миталас. В новом сезоне ЛРТ не только подробно освещаются важнейшие события в Литве и мире, но и вместе с жителями, экспертами и лицами, принимающими решения, ищутся ответы на различные вопросы. По словам генерального директора ЛРТ Моники Горбачевской-Будрения, новый сезон будет отличаться большим вниманием к регионам и качественной журналистикой. Интерес к регионам сохранится и на радио. О новом сезоне говорит директор радио ЛРТ Гедрюс Масальскис.
6: Ну, я думаю, что будем радовать всех слушателей, во-первых, тем, что им самое интересное. Я думаю, что это здоровье, это психическое здоровье. Конечно же, мы будем очень много говорить про регионы, потому что регионы — это и есть Литва, это не только Вильнюс. И, конечно же, мы, не знаю, порадовать ли, но я должен уверить всех слушателей, что мы будем стараться изо всех сил быть всегда достижимыми на FM, потому что, как показали нынешние события, когда электричество пропало, я думаю, что мы должны все время быть в FM сети, и все люди из Литвы должны слушать тогда, когда мы им нужны.
4: Да, вот, кстати, всегда такое доказательство, когда говорят, ну, радио вроде как уже это самое такое вот из прошлого века что-то, вот как раз пропадает электричество, пожалуйста, включай радио, слушай.
6: Вот именно, это как раз и доказывает, что да, это из прошлого века, да, это 100 лет уже нашему радио, но это еще раз доказывает, что этот сервис, он очень нужен для всех. То же самое было в Испании, когда пропало электричество. То же самое было в ковид-период, когда в Италии люди не знали, где достать воду, достать пищу. Программы меняли свою программу и просто говорили с людьми в эфире. Я думаю, что это никуда не исчезнет, потому что мы, особенно сейчас, живем в очень непостоянном мире и никогда не знаем, когда пропадет электричество или газ, или бензин, или что-то. И вот я думаю, что вот этот сервис... Может пропасть телевидение, может пропасть интернет, но вот радио — это бесплатно, он идет через все границы, его можно слушать где угодно. Так я думаю, вот этот сервис, он номер один. И он должен не пропасть, он должен быть все время.
4: Тем более радио очень сильно меняется сейчас. Вот все передачи фактически с видео идут. Вот как вы вот это нововведение, может быть, до сих пор еще можно сказать, оцениваете как?
6: Я думаю, что это как бы нормальный взгляд на то, что нужно нашим слушателям, даже уже можно говорить зрителям. Но все-таки есть передачи, которые сейчас даже по телевидению показывают, но все равно нужно немножко отличить вот тот сервис, про который я говорил, то есть линейную программу и все новости, которые мы каждый час, целые сутки обязаны транслировать. Это видео как добавочный продукт, и это просто для того, чтобы быть там, где наши слушатели есть. Это им удобнее, это им приятно смотреть, что происходит в студиях. Но нужно не забыть, что когда вот это все исчезнет, все видео, все телевидение, все интернет, дай бог это не исчезнет, но когда исчезнет, мы все равно знаем, что у нас фокус все-таки на FM, на радио, на этом старом столетнем сервисе, который он никуда не денется, и он очень нужен людям.
4: И расскажите тоже о новом канале, да, хорошие отзывы, вот где только литовская музыка играет. Я уже знаю, мне тоже рассказывали, самому приходилось слушать в машине же опять. Вот вы сегодня говорили о том, что это очень хорошо слушается. Что это за канал такой? Кто его может послушать?
6: Да, это канал, он появился из-за того, что наши слушатели все время, ну не все время, но часто нам писали или говорили по телефону, нам нужно больше литовской музыки. Yeah. Ладно, нужна литовская музыка. Мы добавили литовскую музыку, и в ЛРТ радио мы играем, наверное, 30% или 40% литовской, только литовской музыки. Но все равно мы поняли, что с нынешними технологиями мы можем предоставить вот целый канал просто только для литовской музыки. Там есть новости. Но этот канал мы сделали полностью автоматическим, что значит, он практически ничего не стоит. Мы имеем очень много литовской музыки. Новости из Опуса, это наши в эфире, которые новости есть, ЛРТ Опус, мы автоматически кладем туда, вот в этот канал, и там играет только литовская музыка. И если вы имеете ЛРТ-приложение, программу в своем телефоне, вы можете слушать все наши каналы. Там уже 4. Я думаю, что их будет еще больше.
4: И напоследок, назовите какие-нибудь несколько, я понимаю, что много проектов, о которых можно говорить, несколько проектов, которые вот, ну, такие передовые в этом сезоне, на которые вы делаете ставку, на какие обратить внимание, собственно, и слушателям самим.
6: Да, я, конечно, 3 канала, так, но новостей достаточно много. Я думаю, что очень важно, что мы на радио оставили те передачи, которые уже нашли своего слушателя, которые уже очень хорошо слушаются в нашем диджитале. Но вот, например, новая рубрика в Рито Гарсей, утренняя передача в ЛРТ Радио, там будет новая рубрика «Арверта. Стоит ли?». Потому что сейчас очень много рекламы, маркетинга про здоровье. Mm-hmm. И там простому человеку очень сложно разобраться, что правда, что неправда. Mm-hmm. И вот тут мы будем как бы рассказывать правду, потому что мы имеем журналисты, которые дедикируют свое время, особенно вот для узнания фактов, и разрушит мифы про очень звонкие названия, которые иногда бывают просто неправда. Также мы будем иметь в классике Мотерис и Шалдека, это женщины из нашей истории, очень интересная передача. Тоже нужно отметить, что классика и ЛРТ плюс, это телевидение, начали коллаборировать, и Бекаукю, и Культура с Ренгенес будут сейчас в видеоформате на телевидении ЛРТ плюс каждый день. Это очень интересно. И будем, конечно же, транслировать специальные проекты, например, радиоспектакль «Сеналю по той сосна мэй». Вот этот очень будет, я думаю, что интересный. И главное знать, что это будет тоже в нашей радиотеке. Можно будет послушать, когда хотите. Ну и, конечно же, мы будем иметь и концерты на классике, и будем иметь очень большой концерт на Рождество, который будет транслироваться по всей Европе, и мы присоединяемся к ним. Ну и если говорить о нашем младшем канале, это ЛРТ Опус, это альтернативный канал, так ЛРТ Радио празднует столетие, а вот ЛРТ Опус будет праздновать 20-летие. И это уже очень серьезный праздник. Он будет в сентябре, когда можно послушать и узнать поточнее. И вот я бы акцентировал один проект Паулю Силявичу, который по воскресеньям в 2 часа дня будет говорить про фолк в общем. И там будет очень интересные рассказы про Литву с 90-х. Также амбиентные истории, даже до бритского психоделического авангарда. И это будет называться «Брекшта».
4: Говорил директор радио ЛРТ Гедрюс Масальскис. После появления в СМИ информации о том, что перед выборами в Сейм 2024 года нынешняя член главной избирательной комиссии Лаура Матеуш-Айтитя консультировала партию «Заря Нямонаса», комиссия заявляет, что в представленных партии финансовых документах не обнаружила расходов на юридические услуги Матеуш-Айтитя. Портал Дельфи сообщает, что Матеуш-Айтитя перед возвращением на работу в комиссию консультировала «Зарю Нямонаса» по вопросам членских взносов и помогала готовить ответ этой партии комиссии. Однако этот факт не задекларировала. Председатель главной избирательной комиссии Лена Петронини говорит, что не располагает данными о вознаграждении Матеуш-Айтитя со стороны Зари Нямонаса и утверждает, что член комиссии не отстранялась от рассмотрения вопросов, связанных с партией. Сегодня исполняется 33 года со дня вывода из Литвы оккупационной советской армии. Переговоры о ее выводе с правопреемницей Советского Союза России были напряженными и сложными. Литва придерживалась принципиальной позиции, согласно которой пребывание российской армии на территории страны является незаконным, не признавала никаких ее прав на использовавшиеся здания и другое недвижимое имущество, а также не соглашалась легализовать в качестве постоянных жителей страны российских военнослужащих, которые при выводе армии предполагалось отправить на пенсию. Последний российский воинский эшелон пересек государственную границу 31 августа 1993 года за 15 минут до полуночи. О том, каким будет предстоящий сентябрь, расскажет старший синоптик гидрометеослужбы Маргарита Кирклюскайте.
7: Календарное лето в этом году на разнообразие погоды точно не поскупилось. Июль напомнил Литве, что значит абсолютный рекорд жары. 28 июня в Друскененкай воздух раскалился до 36,3 градусов. Лишь 1 градуса нам не хватило до нового рекорда абсолютной жары. Ну а июль, в свою очередь, оказался прохладнее нормы и очень дождливым. В среднем по стране выпало почти 136 миллиметров осадков, или немного больше, чем полторы месячные нормы. Не обошлось и без сильных ливней, гроз, града и смерчей. Но особенно запомнится нам 22 августа, когда порывы ветра местами достигли ураганной скорости и за полсуток выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за весь август. Эта буря стала самой сильной за все лето и оставила после себя серьезные последствия. Ну а первый месяц осени, сентябрь в Литву, вступает с характерной для него погодой и температурой. В последние несколько лет начало сентября нас радовало продолжением летнего сезона, но в этом году в первую неделю сентября вокруг нашей страны будут кружить дождливые и довольно ветреные циклоны. Температура днями составит всего лишь около 20 градусов тепла, а когда будет и даже ниже. Если посмотреть шире на то, какие бывают начала осени в Литве, то сентябрь все еще способен удивить совсем не осенней погодой, обильным солнцем и почти 30-градусным теплом. А когда эти теплые воздушные массы начинают вытеснять более прохладные воздушные, то по стране словно летом проходят ливни с грозами и шквалистым ветром. В такие периоды о смене сезона нам напоминают разве что чаще появляющиеся туманы и утренняя прохлада. Ну а с приходом более холодных воздушных масс и антициклонов на поверхности почвы уже формируются заморозки. Но примерно с середины сентября в атмосфере все же заметнее происходят изменения синаптических процессов, и они постепенно все же перестраиваются на холодный сезон. С запада в Литву все чаще приходят глубокие циклоны. Их движение замедляется, облачный покров становится ниже и обширнее, а запасы влаги в облаках увеличиваются. Поэтому на смену кратковременным ливням летнего характера приходят все более продолжительные осенние дожди. Ну а теперь перед прогнозом на предстоящий сентябрь вспомним немного интересных рекордов этого месяца. Рекорд максимальной температуры сентября был установлен 1 сентября в 2015 году в Друскининкай, когда воздух прогрелся до 35 градусов жары. Самая низкая температура сентября 6,3 градуса мороза была зафиксирована в Варене 30 сентября в 1993 году. 12 сентября в 2011 году в районе Швенчонис прошел настоящий ливень летнего характера. Всего за один час выпало 56 миллиметров осадков, почти месячная норма сентября. И, конечно, нельзя не вспомнить о самом раннем снеге. Он выпал 28 сентября в 1972 году в районе Поневежиса. Это еще одно доказательство, насколько могут быть разновидные погоды в начале осени. Ну а теперь вернемся к прогнозу на этот сентябрь. Европейский центр прогноза обсчитал, что в этом году сентябрь будет примерно на 1 градус теплее обычного. А обычно в сентябре среднемесячная температура достигает 12,8 градусов тепла в течение всего месяца. Средняя суточная температура будет выше нормы. Самым теплым периодом ожидается с 14 до 25 сентября. Что касается осадков, то их выпадет на 35% больше обычного, а норма сентября не превышает 60 миллиметров. Первая половина сентября прогнозируется более дождливой, а в период с 21 числа в Литве, скорее всего, начнется уже более сухой период и солнечное бабье лето.
4: Говорила старший синоптик гидрометеослужбы Маргарита Кирклевская. И о погоде на завтра. Ближайшей ночью в Литве будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер южных направлений 4-9 метров в секунду. Температура 13-18 градусов тепла. Завтра днем будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, местами и сильные осадки. Ветер юго-западный и западный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура 17-22 градуса выше нуля. В Вильнюсе кратковременные дожди, днем с грозой, температура ночью 14-16, днем в столице около 20 градусов тепла. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.lt и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Энкартиня планета». Сейчас 16 часов 28 минут.